0: Bring me the slippers.
1: Рок Будилник. Заредись настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.